0: Правильно, ты сейчас. Погнали, это сейчас на восхом этаже, это все на дне, это все же лишь ваша мать на официальном уровне, где ты лежишь, все контактное, где ты лежишь, все лежишь, все знаешь.
1: Ну, это все, это все, это все.

0: это совершилось на Сузерзии, но когда у нас только правый, он все разрушил.
1: Ah, oui.